0: Лечо, что со вам на ним люби?
1: Сычо моча висеть, а ла, когда пылку сычо верти.
2: На солнце со надьем, купать. Co słończyć, bunić?
3: Na czupo wiadro, kupano.
4: Ja na kupano.
0: Wiele wesela w Lieczu przejewam serbski rozwoz.

до того пши обращаем сапак. Жишам не перерас за спивом хэшобоскего жишицего мюзикела с титулом «Дайшо жишам лишость опен» с нашей преднею зверецею байку.

боли, кажбо Божьей воли. Спиваху от жилаху, дружку же стал им боли. Спокоенный людьо, покрай мне будьо. То ми зна, а то ми зна не шуджом. То ми зна, еноч там, где шасе не пребывам. Наше леса, наше гона, нашу ролю вовстарам. Смунца скача, асаку, а джуам, джуам вовсе не. Знано мача, джидом, боку, свой бешитка вовстане. Народ на нашем статоку, звутро бы он любую. Скича мои свой бескоу, статок генерацию. Туле статок с Божа, сей циби ту за свиру. Кубо своих вудцов, хай джон и шмоцы стауах су. Чишинский я спилал, квалеше си край. Не спуце я джилал, статок будже рай. Хай донищем не моце, цеджа чим зач. Пшикрану са ноце.